0: лошадиных сил, а цена атома с господдержкой начинается от 3 миллионов рублей. По заявлению производителя, уровень локализации машины достигает 70% российские. В электрокаре атом не только металлоштамповка, но и аккумуляторы, электроприводы, программное обеспечение и так далее. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

Татьяна Буланова рассказала, что с мужем Валерием они живут на два города. Она в Петербурге, он на берегах Москвы-реки. Видятся раз в неделю. Зато рутина не гасит романтику. А искренним чувствам никакие расстояния не помеха. К любимым вместе с Дорожным радио. Ваша

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительственный запрет на экспорт дизельного топлива для производителей будет продлен на месяц до конца октября. Об этом пишут ведомости со ссылкой на итоги совещания вице-премьера Александра Новака. Мера направлена на бесперебойное обеспечение топливом внутреннего рынка. В России также продолжит действовать запрет на экспорт бензина. Он сохранится до конца января будущего года.
0: Информация ГАИ.
1: Электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности стали чаще попадать в аварии. По статистике ГИБДД за 8 месяцев этого года произошло почти 3500 подобных ДТП, что на 37% превышает прошлогодние показатели. Чаще всего средства индивидуальной мобильности попадали в аварии в Москве, Петербурге, Нижегородской и Челябинской областях, а также на Кубани. При этом две аварии из трех происходили с участием частных электросамокатов, а не арендных. По данным газеты «Коммерсант», среди причин роста аварийной статистики эксперты называют неаккуратную езду на личных самокатах и нехватку инфраструктуры.
0: Интересные факты.
1: В России резко вырос спрос на ретро-технику. Речь идет о кассетных магнитофонах, CD-плеерах, пленочных фотоаппаратах и виниловых проигрывателях. Так, по данным аналитического центра Чек Индекс, за 8 месяцев года продажи CD-плееров выросли на 16% к прошлому году и на 50% с лишним к 2024. Как отмечают эксперты, ностальгия по аналоговому звуку охватывает не только Россию. В мире растет интерес к так называемому несовершенному очарованию старых гаджетов, но с современными возможностями. Например, умные пишущие машинки сохраняют текст онлайн, бумбоксы поддерживают Bluetooth, а моментальные камеры оснащены автофокусом.
0: Транспорт.
1: Автозавод «Москвич» начал массовое производство электромобилей «Атом». Это первый российский серийный электрокар на собственной платформе. Запас хода составляет до 500 километров, мощность превышает 200 лошадиных сил, а цена «Атома» с господдержкой начинается от 3 миллионов рублей. По заявлению производителя, уровень вокализации машины достигает 70%. Российские в электрокаре «Атом» не только металлоштамповка, но и аккумуляторы, электроприводы, программное обеспечение и так далее. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, движение ночью требует особого внимания. Устал? Отдохни.
2: Дорожное.

0: Дорожное радио.
1: Шпаги звон, как звон бокала.

0: уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик, бжик. Уноси готовенького. Бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик.
1: Уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готовся честь. И оружием забытым совершить святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, хоп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, хоп, кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй!

0: сражаться с этими людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи готовенького. Цик-цик-цик-пау! Кто на новенького? Кто на новенького? Ну! Кто на новенького?
1: Дорожное радио.

Прямо сейчас. Песня для тех, кто в пути. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Заморозки ожидаются в центральных регионах России. В ночь на 17 сентября столбики термометров могут опуститься до минус 1 градуса в отдельных районах Московской, Владимирской, Рязанской и Тульской областей, предупреждает гидрометцентр. Водителям синоптики рекомендовали быть внимательнее в низинах и на переправах из-за гололедицы, а дачникам в гидрометцентре рекомендуют укрыть теплолюбивые растения или собрать урожай, который может пострадать от холодов.
0: Мосгорсуд
1: освободил 4 дальнобойщиков, обвинявшихся в причастности к атаке дронов на российские военные аэродромы прошлым летом. Генпрокуратура не утвердила обвинения, посчитав доказательства недостаточными. Сами водители вину не признали, сообщили, что не знали о дронах в Грузии и сами вызвали полицию после начала атаки, а также пытались сбивать беспилотники самостоятельно.
0: Про здоровье.
1: Аудиокниги «За рулем» тренируют внимание и память. А чтение для удовольствия снижает риск деменции, заявляют ученые Кембриджского университета. По их данным, у детей раннее начало чтения для удовольствия улучшает память, внимание и исполнительные функции. Параллельно выяснилось, что у людей в возрасте чтение газет, журналов и книг на треть снижает риски появления болезни Альцгеймера.
0: Новые технологии.
1: Полностью беспилотный поезд «Ласточка» начнет курсировать по Московскому центральному кольцу в будущем году, об этом сообщил глава российских железных дорог Олег Белозеров. По его словам, сейчас на столичном МЦК работает поезд с третьим уровнем автоматизации, то есть машинист контролирует систему из кабины. Следующий этап — четвертый уровень, и он предполагает дистанционное управление составом без постоянного присутствия человека.
0: Дороги.
1: Перевозчики стали активнее переходить на электронные накладные. Через неделю после обязательного перехода на электронный документооборот доля водителей и компаний с электронной подписью выросла до 14% с небольшим, сообщает издание «Известия». При этом число перевозчиков, которые уже реально используют электронные накладные, за месяц выросло более чем в 14 раз. Лидером по доле подключившихся логистических компаний и предпринимателей остается Смоленская область. Вы слушали новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.
2: Дорожное радио.
3: Кружит земля.

через два, им нет числа. Им нет числа, сквозят из всех щелей сердца людей.

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова женили сына Василия на его избраннице Валерии. Праздник был семейным, а внезапный ливень только добавил задора танцам под милого ботаника. Дождь на свадьбе, кстати, это к счастью. Доброго пути молодым и всем слушателям Дорожного радио. Ваша Яна Чуй.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин. В России подешевели сезонные фрукты. Цены на сливы в России в среднем снизились на 15%, а яблоки стали дешевле на 6%. Причины эксперты называют хороший урожай и рост товарного производства. При этом они отмечают, что потребление фруктов в России отстает от рекомендаций Минздрава, несмотря на снижение цен. Транспорт. Часть обновленных машин «Лада Нива Legend» продается в автосалонах без ПТС. Об этом сообщает РБК. В «АвтоВАЗе» заверили, что это обычная практика и юридическая формальность. Дело в том, что паспорт «Транспортное средство» получает после выкупа машины дилером у завода. В таком случае забрать свой автомобиль можно будет чуть позже. Напомню, что в продаже обновленная «Лада Нива Legend» с оцинкованным кузовом появилась в августе.
0: Россия.
1: Когда в отношении водителей не будут возбуждать уголовных дел? МВД направило в регионы разъяснение о том, что водителей не будут привлекать к уголовной ответственности за вынужденное нарушение правил дорожного движения, даже если авария привела к тяжким последствиям. Речь о ситуациях, когда один водитель создал опасность, а второй, уходя от удара, нарушил правила и попал в ДТП. Следователи обязаны проверять действия каждого участника. Основанием для таких разъяснений ведомство назвало позицию Конституционного суда о крайней необходимости.
0: Новые технологии.
1: На госуслугах открылась запись на курс по искусственному интеллекту для школьных учителей. Как сообщила Минцифры, обучение в этом году смогут пройти порядка 250 тысяч преподавателей. На курсе их будут обучать созданию иллюстраций схем аудио и видео с помощью нейронок, а также генерировать варианты заданий, расшифровывать записи занятий, разбирать оценки в таблицах и готовить черновики для сообщений родителям. Занятия на курсе по искусственному интеллекту для учителей проходят онлайн.
0: Дороги.
1: Стало известно, как будет выглядеть новый дорожный знак для парковки многодетных семей. На нем изображена стандартная белая буква «Р», она же латинская «Пи» на синем фоне, и символ семьи. Схематичное изображение пяти человечков, держащихся за руки, двух взрослых и трех детей. Дизайн выбрали по итогам опроса, в котором победивший вариант набрал 46% голосов. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин. В России подешевели сезонные фрукты. Цены на сливы в России в среднем снизились на 15%, а яблоки стали дешевле на 6%. Причины эксперты называют хороший урожай и рост товарного производства. При этом они отмечают, что потребление фруктов в России отстает от рекомендаций Минздрава, несмотря на снижение цен. Часть обновленных машин «Лада Нива Legend» продается в автосалонах без ПТС. Об этом сообщает РБК. В «АвтоВАЗе» заверили, что это обычная практика и юридическая формальность. Дело в том, что паспорт «Транспортное средство» получает после выкупа машины дилером у завода. В таком случае забрать свой автомобиль можно будет чуть позже. Напомню, что в продаже обновленная «Лада Нива Legend» с оцинкованным кузовом появилась в августе.
0: Россия.
1: Когда в отношении водителей не будут возбуждать уголовных дел? МВД направило в регионы разъяснение о том, что водителей не будут привлекать к уголовной ответственности за вынужденное нарушение правил дорожного движения, даже если авария привела к тяжким последствиям. Речь о ситуациях, когда один водитель создал опасность, а второй, уходя от удара, нарушил правила и попал в ДТП. Следователи обязаны проверять действия каждого участника. Основанием для таких разъяснений ведомство назвало позицию Конституционного суда о крайней необходимости.
0: Новые технологии.
1: На госуслугах открылась запись на курс по искусственному интеллекту для школьных учителей. Как сообщила Минцифры, обучение в этом году смогут пройти порядка 250 тысяч преподавателей. На курсе их будут обучать созданию иллюстраций схем аудио и видео с помощью нейронок, а также генерировать варианты заданий, расшифровывать записи занятий, разбирать оценки в таблицах и готовить черновики для сообщений родителям. Занятия на курсе по искусственному интеллекту для учителей проходят онлайн.
0: Дороги.
1: Стало известно, как будет выглядеть новый дорожный знак для парковки многодетных семей. На нем изображена стандартная белая буква «Р», она же латинская «Пи» на синем фоне, и символ семьи. Схематичное изображение пяти человечков, держащихся за руки двух взрослых и трех детей. Дизайн выбрали по итогам опроса, в котором победивший вариант набрал 46% голосов. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.
2: Водитель, помни, позади дальний путь, не забудь отдохнуть.
0: Дорожное радио.
3: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.

Группе «Добро» скажу так. Братья сочиняют хиты прямо в купе поездов. Их новый тур так и называется «Мой путь». А любая дорога проще с близкими людьми. И любимой музыкой, конечно. Дорожное радио. Вместе в пути. Ваша Яна Чурина.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Дружба Канады с ЕС насторожила США. Американский лидер Дональд Трамп пригрозил Евросоюзу высокими пошлинами в случае предоставления Канаде статуса ассоциированного члена ЕС, если сочтет намерения европейских лидеров недружественными. Это утверждает Washington Times.
2: Мир.
1: Россия обсуждает с Японией и Южной Кореей возобновление прямого авиасообщения. Об этом заявил газете «Известия» заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко. На уровне авиакомпаний и транспортных агентств продолжаются технические консультации. Возобновление полетов экономически выгодно для зарубежных партнеров, отметил Руденко.
2: Образование.
1: В ЕГЭ по литературе могут добавить обязательное заучивание текстов. Федеральный институт педагогических измерений привел типичные ошибки участников экзаменов этого года. При выполнении заданий участники чаще всего допускали ошибки при цитировании поэтических произведений. Поэтому и предложено ввести заучивание текстов и составление цитатников.
2: Футбол.
1: «Спартак» переиграл «Факел» 1-0 в матче 9-го тура в Премьер-лиге. Также накануне «Родина» и «Рубин» сыграли в ничью 1-1. С таким же счетом завершилась встреча «Локомотива» с «Крыльями Советов». «Балтика» уступила «Зениту» 2-3. Сегодня состоятся еще 4 поединка. Свой матч проведет и лидирующий в чемпионате «Краснодар». Он едет в гости к Оренбургу. Ближайшие преследователи краснодарцев в таблице – «Спартак» и «Зенит».
2: Транспорт.
1: Более 80% вагонов поездов дальнего следования в России уже оснащены табличками со шрифтом Брайля. В их числе все вагоны последних лет постройки, а также те, что прошли капитальный ремонт. Помимо этого, табличками со шрифтом Брайля оборудованы все крупные вокзалы и основные пассажирские зоны в них. В перспективе тактильная навигация будет внедрена на всех вокзальных комплексах РЖД.
0: Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.

прошло. Ты не едешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня,

0: Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Дружба Канады с ЕС насторожила США. Американский лидер Дональд Трамп пригрозил Евросоюзу высокими пошлинами в случае предоставления Канаде статуса ассоциированного члена ЕС, если сочтет намерения европейских лидеров недружественными. Это утверждает Washington Times.
2: Мир.
1: Россия обсуждает с Японией и Южной Кореей возобновление прямого авиасообщения. Об этом заявил газете «Известия» заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко. На уровне авиакомпаний и транспортных агентств продолжаются технические консультации. Возобновление полетов экономически выгодно для зарубежных партнеров, отметил Руденко.
2: Образование.
1: В ЕГЭ по литературе могут добавить обязательное заучивание текстов. Федеральный институт педагогических измерений привел типичные ошибки участников экзаменов этого года. При выполнении заданий участники чаще всего допускали ошибки при цитировании поэтических произведений. Поэтому и предложено ввести заучивание текстов и составление цитатников.
2: Футбол.
1: «Спартак» переиграл «Факел» 1-0 в матче 9-го тура в Премьер-лиге. Также накануне «Родина» и «Рубин» сыграли в ничью 1-1. С таким же счетом завершилась встреча «Локомотива» с «Крыльями Советов». «Балтика» уступила «Зениту» 2-3. Сегодня состоятся еще 4 поединка. Свой матч проведет и лидирующий в чемпионате «Краснодар». Он едет в гости к Оренбургу. Ближайшие преследователи краснодарцев в таблице – «Спартак» и «Зенит».
2: Транспорт.
1: Более 80% вагонов поездов дальнего следования в России уже оснащены табличками со шрифтом Брайля. В их числе все вагоны последних лет постройки, а также те, что прошли капитальный ремонт. Помимо этого, табличками со шрифтом Брайля оборудованы все крупные вокзалы и основные пассажирские зоны в них. В перспективе тактильная навигация будет внедрена на всех вокзальных комплексах РЖД.
0: Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.

Игорь Николаев исполнил давнюю мечту – побывал на Великой Китайской стене. Захватывающий новый опыт, но, кстати, местная жара показалась маэстро знакомой, словно летом на родном Сахалине. Исполняйте мечты и путешествуйте. Яна Чурикова. Вместе

все было, как вчера.

0: 800-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemonpro.ru.
1: Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
4: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио. Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71, 0+.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Палата представителей США большинством голосов одобрила законопроект об антироссийских санкциях. В августе документ поддержал Сенат. Теперь проект должен поступить на подпись президенту Дональду Трампу. В этом законопроекте речь идет о новых санкциях против России, а также тех, кто ведет торговлю с Москвой.
2: Туризм.
1: В Таиланде задержали двух местных жителей, нападавших на туристов, в том числе российских. В полицейский участок угодили два подростка, которые причастны к ограблениям иностранцев в курортном городе Паттайя. О нападении на российского туриста стало известно 14 сентября. На следующий день другого россиянина под дулом пистолета заставили отдать все ценные вещи и деньги. Об этом сообщает издание «Паттайя Ньюс».
2: Россия.
1: По возврату денежных средств потребителю за товар установлен строгий порядок. Как сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре, возврат денег должен быть произведен в течение 10 дней. При этом замена товара ненадлежащего качества должна быть произведена в течение 7 дней, за 20 дней, если необходимо провести дополнительную проверку качества, за 1 месяц, если нужный товар отсутствует.
2: Транспорт.
1: На рынок выходит электровелосипед с запасом хода до 117 километров. Модель Maxi Pro производит компания Segway. Велосипед оснащен мотором на 750 ватт и может выдерживать нагрузку до 190 килограммов. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».

0: Вкусвилл приготовил. И бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости. На Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
2: Палата представителей США большинством голосов одобрила законопроект об антироссийских санкциях. В августе документ поддержал Сенат. Теперь проект должен поступить на подпись президенту Дональду Трампу. В этом законопроекте речь идет о новых санкциях против России, а также тех, кто ведет торговлю с Москвой.
3: Туризм.
2: В Таиланде задержали двух местных жителей, нападавших на туристов, в том числе российских. В полицейский участок угодили два подростка, которые причастны к ограблениям иностранцев в курортном городе Паттайя. О нападении на российского туриста стало известно 14 сентября. На следующий день другого россиянина под дулом пистолета заставили отдать все ценные вещи и деньги. Об этом сообщает издание «Паттайя Ньюс».
3: Россия.
2: По возврату денежных средств потребителю за товар установлен строгий порядок. Как сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре, возврат денег должен быть произведен в течение 10 дней. При этом замена товара ненадлежащего качества должна быть произведена в течение 7 дней, за 20 дней, если необходимо провести дополнительную проверку качества, за 1 месяц, если нужный товар отсутствует.
3: Транспорт.
2: На рынок выходит электровелосипед с запасом хода до 117 километров. Модель Maxi Pro производит компания Segway. Велосипед оснащен мотором на 750 ватт и может выдерживать нагрузку до 190 килограммов.
1: Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».

0: приготовил. И бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
1: Да никаких.
0: А вы переведите за ПВТБ одним кликом?
1: Перевожу.
0: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
1: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
0: Еще не перевели за ПВТБ? Тогда мы идем к вам.
2: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
3: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City

0: 6,6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
7: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторос».
8: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Дружба Канады с ЕС насторожила США. Американский лидер Дональд Трамп пригрозил Евросоюзу высокими пошлинами в случае предоставления Канаде статуса ассоциированного члена ЕС, если сочтет намерения европейских лидеров недружественными. Это утверждает Washington Times.
0: Мир.
1: Россия обсуждает с Японией и Южной Кореей возобновление прямого авиасообщения. Об этом заявил газете «Известия» заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко. На уровне авиакомпаний и транспортных агентств продолжаются технические консультации. Возобновление полетов экономически выгодно для зарубежных партнеров, отметил Руденко.
0: Образование.
1: В ЕГЭ по литературе могут добавить обязательное заучивание текстов. Федеральный институт педагогических измерений привел типичные ошибки участников экзаменов этого года. При выполнении заданий участники чаще всего допускали ошибки при цитировании поэтических произведений. Поэтому и предложено ввести заучивание текстов и составление цитатников.
0: Футбол.
1: «Спартак» переиграл «Факел» 1-0 в матче 9-го тура в Премьер-лиге. Также накануне «Родина» и «Рубин» сыграли в ничью 1-1. С таким же счетом завершилась встреча «Локомотива» с «Крыльями Советов». «Балтика» уступила «Зениту» 2-3. Сегодня состоятся еще 4 поединка. Свой матч проведет и лидирующий в чемпионате «Краснодар». Он едет в гости к Оренбургу. Ближайшие преследователи краснодарцев в таблице – «Спартак» и «Зенит».
0: Транспорт.
1: Более 80% вагонов поездов дальнего следования в России уже оснащены табличками со шрифтом Брайля. В их числе все вагоны последних лет постройки, а также те, что прошли капитальный ремонт. Помимо этого, табличками со шрифтом Брайля оборудованы все крупные вокзалы и основные пассажирские зоны в них. В перспективе тактильная навигация будет внедрена на всех вокзальных комплексах РЖД.
2: Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Дружба Канады с ЕС насторожила США. Американский лидер Дональд Трамп пригрозил Евросоюзу высокими пошлинами в случае предоставления Канаде статуса ассоциированного члена ЕС, если сочтет намерения европейских лидеров недружественными. Это утверждает Washington Times.
0: Мир.
1: Россия обсуждает с Японией и Южной Кореей возобновление прямого авиасообщения. Об этом заявил газете «Известия» заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко. На уровне авиакомпаний и транспортных агентств продолжаются технические консультации. Возобновление полетов экономически выгодно для зарубежных партнеров, отметил Руденко.
0: Образование.
1: В ЕГЭ по литературе могут добавить обязательное заучивание текстов. Федеральный институт педагогических измерений привел типичные ошибки участников экзаменов этого года. При выполнении заданий участники чаще всего допускали ошибки при цитировании поэтических произведений. Поэтому и предложено ввести заучивание текстов и составление цитатников.
0: Футбол.
1: «Спартак» переиграл «Факел» 1-0 в матче 9-го тура в Премьер-лиге. Также накануне «Родина» и «Рубин» сыграли в ничью 1-1. С таким же счетом завершилась встреча «Локомотива» с «Крыльями Советов». «Балтика» уступила «Зениту» 2-3. Сегодня состоятся еще 4 поединка. Свой матч проведет и лидирующий в чемпионате «Краснодар». Он едет в гости к Оренбургу. Ближайшие преследователи краснодарцев в таблице – «Спартак» и «Зенит».
0: Транспорт.
1: Более 80% вагонов поездов дальнего следования в России уже оснащены табличками со шрифтом Брайля. В их числе все вагоны последних лет постройки, а также те, что прошли капитальный ремонт. Помимо этого, табличками со шрифтом Брайля оборудованы все крупные вокзалы и основные пассажирские зоны в них. В перспективе тактильная навигация будет внедрена на всех вокзальных комплексах РЖД.
0: Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути». Новости на Дорожном радио.

0: возвращается. Конкурс «Выиграйте поездку на звезды дорожного радио» в Санкт-Петербург снова с вами. Новые условия. Больше шансов на победу. Специальный приз от звезды дорожного радио на сцене 6 декабря. Все включено. Перелет, отель, VIP-экскурсия, сюрпризы. Не пропустите. Следите за подробностями в эфире дорожного радио. 18+. Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет!
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
10: Распакупер Купер. Это супер. Распакупер Купер.
11: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
12: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад темный бабаевский в ассортименте 75 граммов. 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
16: В ленте.
17: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
18: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой.

0: Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь Т.
0: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71, 0+.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
2: Палата представителей США большинством голосов одобрила законопроект об антироссийских санкциях. В августе документ поддержал Сенат. Теперь проект должен поступить на подпись президенту Дональду Трампу. В этом законопроекте речь идет о новых санкциях против России, а также тех, кто ведет торговлю с Москвой.
3: Туризм.
2: В Таиланде задержали двух местных жителей, нападавших на туристов, в том числе российских. В полицейский участок угодили два подростка, которые причастны к ограблениям иностранцев в курортном городе Паттайя. О нападении на российского туриста стало известно 14 сентября. На следующий день другого россиянина под дулом пистолета заставили отдать все ценные вещи и деньги. Об этом сообщает издание «Паттайя Ньюс».
3: Россия.
2: По возврату денежных средств потребителю за товар установлен строгий порядок. Как сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре, возврат денег должен быть произведен в течение 10 дней. При этом замена товара ненадлежащего качества должна быть произведена в течение 7 дней, за 20 дней, если необходимо.

0: необходимо провести дополнительную проверку качества за один месяц, если нужный товар отсутствует.
1: Транспорт.
0: На рынок выходит электровелосипед с запасом хода до 117 километров. Модель MaxiPro производит компания Segway. Велосипед оснащен мотором на 750 ватт и может выдерживать нагрузку до 190 килограммов. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
2: Палата представителей США большинством голосов одобрила законопроект об антироссийских санкциях. В августе документ поддержал Сенат. Теперь проект должен поступить на подпись президенту Дональду Трампу. В этом законопроекте речь идет о новых санкциях против России, а также тех, кто ведет торговлю с Москвой.
3: Туризм.
2: В Таиланде задержали двух местных жителей, нападавших на туристов, в том числе российских. В полицейский участок угодили два подростка, которые причастны к ограблениям иностранцев в курортном городе Паттайя. О нападении на российского туриста стало известно 14 сентября. На следующий день другого россиянина под дулом пистолета заставили отдать все ценные вещи и деньги. Об этом сообщает издание «Паттайя Ньюс».
3: Россия.
2: По возврату денежных средств потребителю за товар установлен строгий порядок. Как сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре, возврат денег должен быть произведен в течение 10 дней. При этом замена товара ненадлежащего качества должна быть произведена в течение 7 дней, за 20 дней, если необходимо провести дополнительную проверку качества, за 1 месяц, если нужный товар отсутствует.
3: Транспорт.
2: На рынок выходит электровелосипед с запасом хода до 117 километров. Модель Maxi Pro производит компания Segway. Велосипед оснащен мотором на 750 ватт и может выдерживать нагрузку до 190 килограммов. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

гость к моей соседке. Дочка спит, торшер горит, радость на лице. По стеклу скребутся ветки, в рюмочке коньяк налит.

сударь, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена. Что тут говорить?

сходни, не уйти сегодня. Он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти чертовы ножи.

даже то, что в доме не наточены ножи. Снег под утро ляжет, и неплохо даже,

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
5: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
2: США обсудят со странами Персидского залива ближневосточный конфликт. Как сообщает издание «Axios», американский лидер Дональд Трамп намерен встретиться с лидерами этих стран в рамках мероприятий недели высокого уровня Генассамблеи ООН. В публикации указано, что темой встречи станет стратегия Вашингтона после завершения конфликта с Тегераном.
3: Россия.
2: Росавиация сообщила о запросе отечественных авиакомпаний на 100 самолетов «Байкал». По сообщению главы ведомства Дмитрия Ядрова, до 2035 года авиакомпании планируют получить более 100 таких самолетов. В Росавиации надеются, что Уральский завод гражданской авиации в кратчайшие сроки сможет завершить начатый проект. В преддверии Дня пожилого человека мошенники начали обзванивать пенсионеров под видом сотрудников социального фонда и органов соцзащиты. Аферисты предлагают жертвам оформить разовую выплату к отмечаемому 1 октября празднику. Об этом предупредили в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта. Уважаемые слушатели, не теряйте бдительность.
3: Транспорт.
2: Со следующего года РЖД начнут внедрять новые плацкартные вагоны. В них будет больше пространства, индивидуальные розетки и шторы для приватности. Главное новшество – увеличение габарита вагона. Это позволит удлинить и расширить полки, а также увеличить число мест с 54 до 58. Серийное производство новых вагонов пока не запущено.
4: Вы слушали новости. Дорожное радио вместе в пути.

не щадят даже звезд. Сергею Лазареву шлют СМС о будущей пенсии. «Приплыли, спасибо», – шутит певец. Кто видел нашего шоумена в гастрольном туре, знает, что до пенсии Сергею еще далеко. А бодрость и чувство юмора нужны в любом возрасте. Удачной дороги, друзья! С вами

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, Украина, 121-770-025-36-71-0+.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
2: США обсудят со странами Персидского залива ближневосточный конфликт. Как сообщает издание «Axios», американский лидер Дональд Трамп намеренно встретиться с лидерами этих стран в рамках мероприятий недели высокого уровня Генассамблеи ООН. В публикации указано, что темой встречи станет стратегия Вашингтона после завершения конфликта с Тегераном.
3: Россия.
2: Росавиация сообщила о запросе отечественных авиакомпаний на 100 самолетов «Байкал». По сообщению главы ведомства Дмитрия Ядрова, до 2035 года авиакомпании планируют получить более 100 таких самолетов. В Росавиации надеются, что Уральский завод гражданской авиации в кратчайшие сроки сможет завершить начатый проект. В преддверии Дня пожилого человека мошенники начали обзванивать пенсионеров под видом сотрудников социального фонда и органов соцзащиты. Аферисты предлагают жертвам оформить разовую выплату к отмечаемому 1 октября празднику. Об этом предупредили в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта. Уважаемые

Уважаемые слушатели, не теряйте бдительность. Транспорт. Со следующего года РЖД начнут внедрять новые плацкартные вагоны. В них будет больше пространства, индивидуальные розетки и шторы для приватности. Главное новшество – увеличение габарита вагона. Это позволит удлинить и расширить полки, а также увеличить число мест с 54 до 58. Серийное производство новых вагонов пока не запущено. Вы слушали новости. Дорожное радио вместе в пути.

0: готовил.
1: И бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
3: Новости на Дорожном радио.

0: возвращается. Конкурс «Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио» в Санкт-Петербург снова с вами. Новые условия. Больше шансов на победу. Специальный приз от звезды Дорожного радио на сцене 6 декабря. Все включено. Перелет, отель, VIP-экскурсия, сюрпризы. Не пропустите. Следите за подробностями в эфире Дорожного радио. 18+. Реклама.
1: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза Совкомбанк. Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: партнер. Вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
3: Дорожное радио.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В руководстве НАТО сделали громкое заявление о большом обновлении. По словам генсека блока Марка Рютте, новая концепция Альянса предполагает самую масштабную трансформацию за последние поколения. Европейские союзники и Канада должны наращивать расходы на оборону. Сейчас они тратят на эти цели уже 4% валового внутреннего продукта. К 2035 году планируют увеличить до 5%, подчеркнул генсек.
2: Мир.
1: Президент США Дональд Трамп пообещал обложить Европу пошлинами за сближение с Канадой. Глава Белого дома предположил, что разрешение Британии и ЕС принять Канаду в качестве ассоциированного члена Евросоюза может быть расценено как враждебный акт.
2: Здоровье.
1: В России начался подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Об этом сообщил эпидемиолог Геннадий Онищенко. По оценке специалиста, серьезный подъем гриппа будет, если вакцинация пройдет плохо. Если успеть привить наибольшую часть населения, подъем произойдет в ноябре или декабре. При самом благоприятном развитии событий в начале зимы, сообщил Онищенко. Об этом пишет ТАСС.
2: Туризм.
1: Для полного возврата стоимости тура за рубеж нужны веские причины. Деньги можно вернуть полностью, если туроператор серьезно изменил условия договора, если аннуляция происходит за несколько месяцев или путешественнику было официально отказано в визе. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России. Есть также обстоятельства непреодолимой силы. Закрытие аэропорта, отмена рейса, экстренное закрытие отеля. В таких случаях полную стоимость вернуть не получится.
2: Транспорт.
1: Авиакомпания Azur Air будет летать во вьетнамский Нячанг из 7 городов России. С ноября в маршрутную сеть перевозчика вернутся рейсы из Омска, Перми, Самары и Челябинска. Также продолжатся вылеты из Москвы, Минеральных Вод и Тюмени. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: «Запаска» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как правильно паниковать при отказе рулевого или тормозов. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то что очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету

физическая форма певицы Валерии стала мотивацией для ее мужа. Иосиф Пригожин за пару месяцев сбросил целых 8 килограммов. Ну, понятно, не захотел выглядеть дедушкой рядом с молодой женой. Секрет прост. Даже в отпуске проходить до 20 километров вместе. Вот это я понимаю. Вместе в пути. Яна Чурикова. Специально для дороги.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске поговорим о самых неприятных отказах – газа, тормоза и управления. С вами Владимир Лебедев. Поехали! Потеря управления – страшная штука, но бороться с ней можно. При отказе рулевого первое дело – спокойствие и грамотные действия. Во-первых, предупредите всех о проблемах – дальний свет, аварийка и гудок. Теперь торможение. Только очень и очень аккуратно, ведь любой самый маленький занос вы уже не сможете скорректировать. После остановки – эвакуатор и СТО. Руль. Это серьезно. Кстати, отказу часто предшествует тугое или, наоборот, легкое вращение баранки. Не поленитесь, проверьте на сервисе. Бывает и такое. Заклинила педаль газа. Вы убираете ногу, а машина только набирает обороты. Что делать? Алгоритм действий следующий. Во-первых, не вздумайте паниковать. По-прежнему внимательно следим за дорогой и заодно включаем нейтралку. Теперь ваше авто уже не будет набирать скорость. Попробуйте подцепить педаль газа носком обуви, только недолго. Если ничего не выходит, начинайте плавно, очень плавно притормаживать, вплоть до остановки. Ручник вообще-то положено использовать только на самых малых скоростях, а то моментально уйдете в занос. Да, чуть не забыл. Если соберетесь на ходу выключать зажигание, помните о том, что в этом случае вы отключаете усилитель руля, а в положении ключа off он может вообще заблокироваться. Тормоза отказали. Редко, но такое бывает. Есть несколько способов избежать проблем. Для начала сделайте несколько резких нажатий на соответствующую педаль. Если эффекта нет, попробуйте остановиться с помощью ручника. Только аккуратней, может занести. Поэтому ручник не фиксируем, а при первых попытках уйти с траектории слегка отпускаем. Не забудьте про торможение двигателем. Последовательное переключение на низшие передачи. Можно тормозиться колесами о бордюры или боком кузова о стены. В любом случае у вас есть задача – избежать лобового столкновения со встречным транспортом. Так что можно в кусты на обочине, и в канаву, и даже в попутный транспорт. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
2: Дорожное радио.

0: шоу выходного дня. «Пять звезд» с Никитой Леоновым. 19 сентября в гостях Виктор Дробыш. Кому Виктор Дробыш подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 19 сентября в 10 утра. «Пять звезд». Виктор Дробыш. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Опять назад пустым ехать?
3: Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машины до 40 палет.
2: А что с оплатой?
3: До 75% после загрузки.
4: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
5: Обновленный Haveil Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Haveil Jolion. Один для всех.
0: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Haveil City и на сайте haveil.ru. 12+.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь ты.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.com.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: На Западе перебор с инициативами по безопасности. Газета «Политико» сообщает о тревоге НАТО из-за предложений председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о создании Совета по вопросам безопасности ЕС. Также предложено разработать новую оборонную стратегию. Как считают в Альянсе, эти инициативы несут в себе угрозу дублирования. Газета пишет, что идеи фон дер Ляйен испугали НАТО.
0: Здоровье.
1: В России начался подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Об этом сообщил эпидемиолог Геннадий Онищенко. По оценке специалиста, серьезный подъем гриппа будет, если вакцинация пройдет плохо. Если успеть привить наибольшую часть населения, подъем произойдет в ноябре или декабре, при самом благоприятном развитии событий в начале зимы, сообщил Онищенко. Об этом пишет ТАСС.
0: Россия.
1: В этом году в учреждения среднего профессионального образования подано 4 200 000 заявлений. Это на 380 000 больше, чем в приемную кампанию 2025 года. Такие данные приводит пресс-служба Минпросвещения. Там отметили, что 1 400 000 заявлений из общего числа подано на программы федерального проекта «Профессионалитет». Росавиация сообщила о запросе отечественных авиакомпаний на 100 самолетов «Байкал». По сообщению главы ведомства Дмитрия Ядрова, до 2035 года авиакомпании планируют получить более 100 таких самолетов. Напомню, легкий многоцелевой турбовинтовой самолет «Байкал» создается для замены устаревшего Ан-2. Со следующего года РЖД начнут внедрять новые плацкартные вагоны. В них будет больше пространства, индивидуальные розетки и шторы для приватности. Главное новшество – увеличение габарита вагона. Это позволит удлинить и расширить полки, а также увеличить число мест с 54 до 58. Серийное производство новых вагонов пока не запущено. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Алекс Лим и Игорь Крутой. «Океан».

представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
1: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в ТБанке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. ТБанк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО ТБанк.
4: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
5: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
6: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
7: «Пятерочка» доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
9: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
10: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
11: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 полей.

0: Нет. А что с оплатой?
1: До 75% после загрузки.
2: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер «Теннет Т7». Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах «Теннет».
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Дорожное радио.

Певец-шаман в этом году сменил имидж и сжег свои знаменитые кожаные штаны. Одежда меняется, а вот сильный голос и искренность Ярослава остаются навсегда. Цените искренность и слушайте душевную музыку на Дорожном радио. С вами в пути Яна Чурикова.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости, в студии Анна Мутрова.
0: О главном.
1: Протесты на фоне роста цен на топливо и электроэнергию охватили сразу несколько стран. Как сообщает Prime со ссылкой на CNN, акции уже прошли в Сирии, Гватемале, Португалии и Франции. В Сирии топливо подорожало на 40%, а сам кризис связывают с сокращением мировых поставок из-за конфликта на Ближнем Востоке и перебоями судоходства через Ормузский пролив. При этом напряженной остается и ситуация на российском топливном рынке. По данным Росстата, с начала года бензин подорожал на 21%. А дизель более чем на 18%. Ранее вице-премьер Александр Новак сообщал о локальном дефиците топлива в отдельных регионах Сибири и Урала, связывая это в том числе с логистическими трудностями. Для стабилизации внутреннего рынка запрет на вывоз бензина действует до конца января следующего года.
0: Центробанк.
1: Банк России снова сможет снизить ключевую ставку только после того, как увидит устойчивое замедление инфляции. Об этом заявил советник главы Центробанка Кирилл Тримасов, передает Москва-24.
0: Транспорт.
1: Российские таксопарки начали массово скупать подержанные автомобили. В основном свежие китайские модели. Джили, Бигли, Хавал и другие. Причина – дефицит доступных новых машин. При средней цене в 3,5 миллиона рублей их покупка не окупается при текущих тарифах. Автоэксперт Игорь Маржаретто отмечает, что ситуация остается сложной. Разрешенный список локализованных авто не покрывает всех потребностей. Например, нет минивэнов. В итоге таксопарки вынуждены продлевать жизнь старым надежным иномаркам и искать подержанные варианты, поскольку новые автомобили стали неподъемными для частных перевозчиков.
0: Туризм.
1: Меж тем, в начале ноября завершится летний сезон на курорте Сочи «Роза Хутор», а горнолыжный откроется 18 декабря. Как рассказали в пресс-службе курорта, для гостей будут работать трассы всех уровней сложности, сноупарк, учебные склоны, горнолыжная школа для обучения катанию лыжников и сноубордистов, 8 пунктов проката и детские кемпы. Все объекты будут открываться по погодным условиям, при этом на курорте сохранили стоимость основных услуг без повышения. Вы слушали новости? Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

Натали вернулась к масштабным выступлениям. На фестивале народных ремесел артистка подтвердила народный статус своих хитов. Песни о черепашке, ветре с моря и «Боже, каком мужчине» – танцевальная классика любой вечеринки. Хочется скорее услышать обещанной певицей новый альбом. Конечно, на дорожном радио. Ваша Яна.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости, в студии Анна Мутрова.
0: О главном.
1: Протесты на фоне роста цен на топливо и электроэнергию охватили сразу несколько стран. Как сообщает Prime со ссылкой на CNN, акции уже прошли в Сирии, Гватемале, Португалии и Франции. В Сирии топливо подорожало на 40%, а сам кризис связывают с сокращением мировых поставок из-за конфликта на Ближнем Востоке и перебоями судоходства через Ормузский пролив. При этом напряженной остается и ситуация на российском топливном рынке. По данным Росстата, с начала года бензин подорожал на 21%, а дизель более чем на 18%. Ранее вице-премьер Александр Новак сообщал о локальном дефиците топлива в отдельных регионах Сибири и Урала, связывая это в том числе с логистическими трудностями. Для стабилизации внутреннего рынка запрет на вывоз бензина действует до конца января следующего года.
0: Центробанк.
1: Банк России снова сможет снизить ключевую ставку только после того, как увидит устойчивое замедление инфляции. Об этом заявил советник главы Центробанка Кирилл Тримасов, передает Москва 24.
0: Транспорт.
1: Российские таксопарки начали массово скупать подержанные автомобили. В основном свежие китайские модели. Джили, Бигли, Хавал и другие. Причина – дефицит доступных новых машин. При средней цене в 3,5 миллиона рублей их покупка не окупается при текущих тарифах. Автоэксперт Игорь Маржаретто отмечает, что ситуация остается сложной. Разрешенный список локализованных авто не покрывает всех потребностей. Например, нет минивэнов. В итоге таксопарки вынуждены продлевать жизнь старым надежным иномаркам и искать подержанные варианты, поскольку новые автомобили стали неподъемными для частных перевозчиков.
0: Туризм.
1: Меж тем, в начале ноября завершится летний сезон на курорте Сочи «Роза Хутор», а горнолыжный откроется 18 декабря. Как рассказали в пресс-службе курорта, для гостей будут работать трассы всех уровней сложности, сноу-парк, учебные склоны, горнолыжная школа для обучения катанию лыжников и сноубордистов, 8 пунктов проката и детские кемпы. Все объекты будут открываться по погодным условиям, при этом на курорте сохранили стоимость основных услуг без повышения. Вы слушали новости «Дорожное радио». Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: возвращается. Конкурс «Выиграйте поездку на звезды дорожного радио» в Санкт-Петербург снова с вами. Новые условия. Больше шансов на победу. Специальный приз от звезды дорожного радио на сцене 6 декабря. Все включено. Перелет, отель, VIP-экскурсия, сюрпризы. Не пропустите. Следите за подробностями в эфире дорожного радио. 18+. Реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
4: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Дорожное радио.

0: Новости. На Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Связь 6G в России вряд ли появится раньше 2030 года. Об этом РИА Новости рассказал эксперт Денис Кусков. По его словам, сейчас 6G в основном находится на стадии тестирования, а оператор

0: операторы только начинают разворачивать сети пятого поколения на выделенных частотах. В ближайшие годы основной технологией мобильной связи останется 4G. Напомню, на прошлой неделе 5G запустили в 16 российских городах, а до конца года планируется расширить покрытие еще примерно на 50.
1: Мир.
0: Тем временем Палата представителей Конгресса США одобрила ранее принятый сенатором законопроект об ужесточении санкций против России. За документ проголосовали 262 депутата против 159. Теперь он будет направлен на подпись президенту Дональду Трампу. Документ предусматривает санкции против высшего российского политического и военного руководства, госкомпаний, а также вторичные ограничения в отношении торговых партнеров России. В частности, США могут ввести пошлины до 100% для граждан, которые являются основными покупателями российских нефти и газа. Также законопроект включает меры по усилению санкций против Ирана.
1: Транспорт.
0: Между тем, Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» предложила изменить порядок доступа независимых автосервисов к инструкциям по ремонту автомобилей. Как пишут ведомости, такую информацию хотят предоставлять только через защищенные системы и лишь организациям, в которых работают квалифицированные специалисты. Перечень из 11 предложений направлен в Роспотребнадзор. В него входят каталоги деталей с артикулами, руководство и техусловия по ремонту, нормы расхода материалов, списки специнструмента, а также программное обеспечение для диагностики с описанием протоколов обмена данными. В ассоциации подчеркивают, что речь идет не о самозапрете на самостоятельный ремонт, а об изменениях порядка доступа ради безопасности и защиты интеллектуальной собственности. При этом новые правила в первую очередь затронут независимые СТО. Им, возможно, придется подтверждать квалификацию персонала и работать через защищенные системы. Вы слушали новости? Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: пристегнуть ремни.
1: Путешествие с удовольствием.
0: На Дорожном радио.
2: Привет, с вами в пути Тимофей Гордеев. В свежем выпуске «Путешествие с удовольствием» расскажу вам о том, с чего начнется грибной фестиваль в Рязани, какой высоты новое колесо обозрения в Туле и насколько подорожают билеты в музеи Турции. Сейчас продолжим наслаждаться любимыми песнями, а в середине часа начнем новое «Путешествие с удовольствием».
1: Дорожное радио.

0: снять якорь.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем поклонникам путешествий, с вами Тимофей Гордеев. В этом выпуске расскажу вам о том, с чего начнется грибной фестиваль в Рязани, какой высоты новое колесо обозрения в Туле и насколько подорожают билеты в музей Турции.
1: Добро пожаловать!
2: Грибы с глазами пожалуют в Рязань в последнюю субботу сентября. Традиционный грибной фестиваль под таким названием соберет множество любителей тихой охоты. На рассвете организаторы сначала всех угостят чаем, а затем объявят о старте чемпионата по сбору грибов. Как сообщает РИА Новости, на фестивальной ярмарке можно будет приобрести соленья, варенье, джемы и целебные сборы. На мастер-классах научат создавать необычные поделки, а еще устроят грибное дефиле и дегустацию грибных блюд. Фестиваль «Грибы с глазами» проведут в Рязани 26 сентября.
1: Едем дальше.
2: Туристы, гостящие в Твери, теперь могут осмотреть город с 50-метровой высоты. Это размеры нового колеса обозрения, открытого в городском саду Твери в конце лета. Здесь провели реновацию парка и установили колесо удачи, 32 закрытые кабины которого рассчитаны на работу при температуре до минус 20 градусов. Как пишет журнал «Яндекс.Путешествия», старое колесо обозрения в парке демонтировали, оно не работало несколько лет, а на новом, с динамической подсветкой, могут одновременно кататься почти 130 человек.
1: Финансы.
2: Сразу несколько музеев и археологических памятников Турции в следующем году повысят стоимость входных билетов. Индексацию проведут в два этапа – 1 января и 1 апреля. Местная пресса пишет, что ценники поднимут примерно на 10%. Допустим, билет в археологический музей Эфеса в провинции Денизли подорожает с апреля с 40 до 45 евро. Посещение Галатской башни в Стамбуле вырастет с 30 до 35 евро, а Девичьей башни в азиатской части города с 27 до 30 евро. Подорожает и карта «Музей Пас», которая действует более чем в 300 музеях Турции. Карта вырастет в цене до 185 евро. А такая же карта для музеев Стамбула будет стоить уже 120 евро. Вообще в Турции лиры, но местные газеты приводят цены в евро.
3: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах, но...

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
5: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах PSB и на psbank.ru.
10: Дорожное радио.
11: Нет, жизнь не только

Дорожное радио представляет новая песня. Игорь Крутой. Близкий друг.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Россия открывает избирательные участки на границе с Прибалтикой и Польшей. Там смогут проголосовать россияне, живущие в Латвии, Литве, Эстонии и Польше. Как сообщила председатель Центра избиркома Элла Памфилова, всего оборудуют 10 пунктов голосования в Псковской, Калининградской и Ленинградской областях. Избирательные участки на границах будут работать все 3 дня выборов с 18 по 21 сентября.
0: Образование.
1: Уроки физкультуры станут гибче, школы сами выберут нагрузку. Предмет останется обязательным с 1 по 11 класс, однако школы смогут выбирать 2 или 3 часа в неделю выделять на занятия физической культурой. Это следует из рекомендаций Минпросвещения на текущий учебный год. Всего ведомство включило в программу по физкультуре 24 спортивных модуля. Среди них самбо, дзюдо, футбол, бадминтон и бокс. А в классах с 5 по 9 добавляются шахматы и компьютерный спорт, который не заменяет обычную физкультуру, а дополняет ее. Один из лучших урожаев винограда за десятилетия в России прогнозирует Роскачество. Снежная зима компенсировала засуху прошлых лет, а из-за прохладной погоды уборка урожая началась на 3-4 недели позже обычно.

0: Это дало винограду созреть равномерно, передает издание «Коммерсант». Окончательные итоги уборки винограда подведут в ноябре. Погода пока переменчива, однако специалисты настроены оптимистично. Туризм. Российским туристам доступны 37 стран. Министерство транспорта нашей страны подтвердило, что прямые рейсы выполняются сейчас на Ближний Восток, в Азию, СНГ и Африку. Среди новых направлений – Эр-Рияд, Пхеньян, Сейшелы, Шри-Ланка и Танзания. Выросла и частота полетов во Вьетнам и Китай. Как пояснил замминистра транспорта Владимир Потешкин, такой список стран означает, что выбор зарубежных поездок становится шире, а добраться до многих курортов теперь можно быстрее и с большим удобством. Транспорт. Меж тем, бизнес-класс в самолетах все чаще выбирают не бизнесмены, а отпускники. Об этом говорят данные Международной ассоциации воздушного транспорта. В 2024 году международные перевозки бизнес и первым классом выросли почти на 12%. Как отмечает издание Frequent Flyers, причина простая. Компании стали реже оплачивать сотрудникам дорогие билеты. Зато те люди, которые летят отдыхать, готовы самостоятельно заплатить за собственный комфорт. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, в каком стиле Кирилл Туриченко и его супруга Дарья отметили день рождения сына. Какую песню советует послушать Ярослав Сумишевский. А также узнаем, что Наташа Королева желает себе каждый год. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Знаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
1: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
0: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
2: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Пишет пресса.
2: Наташа Королева в одном из интервью рассказала, что каждый год на день рождения желает себе только одного – крепкого здоровья. Ведь именно оно, по словам артистки, является самой главной составляющей жизни. Певица также призналась, что уже давно не устраивала вечеринок в

0: честь своего праздника. Однако, отвечая на вопрос о ведущем мечты, отметила, что на ее дни рождения уже много кто занимал эту роль. Но самым крутым она считает Николая Баскова.
1: Звезды за сценой.
0: Кирилл Туриченко каждый месяц делится в социальных сетях фотографиями с празднования дня рождения сына Леона. Вместе с супругой они стараются придумывать для малыша разные тематические праздники. Как объясняет певец, когда Леон вырастет, они смогут показать свои старания. Летом темой стали ягоды и фрукты, а в сентябре в сезон урожая праздник оформили в овощном стиле. Ярослав Сумишевский не раз отмечал, что главный смысл и стимул в его жизни – это семья, дети и преданные зрители. А он, в свою очередь, дарит им свое творчество. Его песня «Мята трава» точно способна поднять настроение. Сам Ярослав отмечал, если вам хочется отвлечься после серых будней, вы скучаете по ушедшему лету или просто собираете плейлист из зажигательных песен, обязательно послушайте эту композицию. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

и ветер холодит былую рану. О, куда вас, сударь, к черту занесло? Неужто вам покой не по

0: включен. Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
2: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Опять назад пустым ехать?
7: Забудь! Есть в Азии Озон! Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
8: А что с оплатой?
7: До 75% после загрузки.
9: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех.
10: Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.azon.ru. 18+.
11: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи.
12: Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
13: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
15: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
17: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
18: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
19: Дорожное радио.

Советов. 40 лет на сцене. Поздравляем! Певец и композитор отмечает юбилей концертами. На столичном теплоходе, в концертных залах по всей стране, от Калининграда до Владивостока. Любимая музыка объединяет города. Вместе в пути с Дорожным радио. Ваша Яна Чуйко.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Приветствую всех, с вами Фути Александр Карпин.
0: Интересные факты.
2: Работа в саду может помочь в борьбе с тревогой и депрессией. Это выяснили китайские и венгерские ученые, изучившие данные 4500 огородников. Выяснилось, что регулярные занятия с почвой и растениями, такие как посадка, полив и сбор урожая, служат терапевтическим садоводством. Участники таких программ сообщали о менее выраженных симптомах душевной тревоги. Особо заметный эффект наблюдался у пожилых людей и пациентов с когнитивными нарушениями.
0: Новые технологии.
2: Мобильный интернет 5G появился в России. Владельцы Android-устройств могут подключаться к сетям нового поколения в 16 городах-миллионниках, но только если их смартфоны поддерживают нужный диапазон. В России он называется N79, и по оценкам экспертов, такую 5G-сеть видят от 3 до 10% мобильных устройств. Для владельцев iPhone доступ зависит от решения компании-производителя. О подключении сети пятого поколения в России Министерство цифровых технологий ведет переговоры с Apple. Об этом пишет газета «Коммерсант».
0: Россия.
2: Красная икра в России подорожала почти вдвое. Килограмм обходится в 18-20 тысяч рублей. Причиной парламентская газета называет низкие показатели вылова лосося на Дальнем Востоке. За год объемы снизились на 71%. Среди причин такого явления, причем не только в России, но также у берегов США и Японии, ученые называют потепление и смену океанических течений.
0: Дороги.
2: Водители-дальнобойщики смогут быстрее проходить пограничный досмотр. Правительство планирует сократить время досмотра грузовиков на границе до 10 минут за счет цифровизации контроля и электронных систем досмотра. Это следует из обновленной стратегии развития таможенной службы до 2030 года. Документ утвердило правительство. По подсчетам Кабинета министров, сейчас фура в среднем проходит границу за 38 минут. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: приготовить. Бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: любовь.
1: Дорожное радио представляет новая песня. Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. По любви.

возвращается. Конкурс «Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио» в Санкт-Петербург снова с вами. Новые условия. Больше шансов на победу. Специальный приз от звезды Дорожного радио на сцене 6 декабря. Все включено. Перелет, отель, VIP-экскурсия, сюрпризы. Не пропустите. Следите за подробностями в эфире Дорожного радио. 18+. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Приветствую всех, с вами Фути Александр Карпин.
0: Интересные факты.
2: Работа в саду может помочь в борьбе с тревогой и депрессией. Это выяснили китайские и венгерские ученые, изучившие данные 4500 огородников. Выяснилось, что регулярные занятия с почвой и растениями, такие как посадка, полив и сбор урожая, служат терапевтическим садоводством. Участники таких программ сообщали о менее выраженных симптомах душевной тревоги. Особо заметный эффект наблюдался у пожилых людей и пациентов с когнитивными нарушениями.
0: Новые технологии.
2: Мобильный интернет 5G появился в России. Владельцы Android-устройств могут подключаться к сетям нового поколения в 16 городах-миллионниках, но только если их смартфоны поддерживают нужный диапазон. В России он называется N79, и по оценкам экспертов, такую 5G-сеть видят от 3 до 10% мобильных устройств. Для владельцев iPhone доступ зависит от решения компании-производителя. О подключении сети пятого поколения в России Министерство цифровых технологий ведет переговоры с Apple. Об этом пишет газета «Коммерсант».
0: Россия.
2: Красная икра в России подорожала почти вдвое. Килограмм обходится в 18-20 тысяч рублей. Причиной парламентская газета называет низкие показатели вылова лосося на Дальнем Востоке. За год объемы снизились на 71%. Среди причин такого явления, причем не только в России, но также у берегов США и Японии, ученые называют потепление и смену океанических течений.
0: Дороги.
2: Водители-дальнобойщики смогут быстрее проходить пограничный досмотр. Правительство планирует сократить время досмотра грузовиков на границе до 10 минут за счет цифровизации контроля и электронных систем досмотра. Это следует из обновленной стратегии развития таможенной службы до 2030 года. Документ утвердило правительство. По подсчетам Кабинета министров, сейчас фуры в среднем проходят границу за 38 минут. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

Ираклий прошел путь от задорного Вовы Чумы до глубоких лирических песен. Этой осенью артист презентует альбом «Слава Богу за все». Историю о зрелых чувствах и благодарности жизни. Цените каждый день. И, конечно, доброго пути вам вместе с Дорожным радио. Ваша Яна Чурикова.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: БАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
2: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный.

0: Havail H9. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Tour Motorus».
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
5: Возрастное ограничение 13+.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь

Петра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень. Хочу воспеть я город свой мастеровой, хочу успеть, покуда в силе и живой. Хочу смотреть с разбитых пулковских высот, как ты живешь

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, Угрян 121, 770, 025, 36, 71, 0+.
2: Приветствую всех, с вами Фути, Александр Карпин.
3: О главном.
2: В Конгрессе США одобрили законопроект о новых санкциях против России и Ирана. За документ проголосовали большинство конгрессменов в Палате представителей. Документ направлен на подпись американскому президенту. Закон дает Дональду Трампу право вводить пошлины до 100% на товары из стран, которые покупают российскую нефть и газ. Также документ предусматривает санкции против российского энергетического и оборонного секторов, банков и так далее.
3: Образование.
2: Уроки физкультуры станут гибче, школы сами выберут нагрузку. Предмет останется обязательным с 1 по 11 класс, однако школы смогут выбирать 2 или 3 часа в неделю выделять на занятия физической культурой. Это следует из рекомендаций Минпросвещения на текущий учебный год. Ведомство включило в программу по физкультуре более 20 спортивных модулей. По подсчетам властей, сейчас в школах России работают более 70 тысяч учителей физкультуры.
3: Новые технологии.
2: В Москве запустили производство деталей для отечественных авиадвигателей. Объединенная двигателестроительная корпорация открыла новый производственно-технологический центр. Он будет выпускать детали для двигателей ПД-8 и ПД-14. Их планируют ставить на импортозамещенные версии самолетов «Сухой Суперджет-100» и МС-21, соответственно.
3: Транспорт.
2: В Красноярске достроили тоннель метро, начатый еще в прошлом веке. Специалисты завершили проходку правого перегонного тоннеля между будущими станциями Высотная и улица Копылова. Тоннель продлили почти на 200 метров. Отмечу, что строительство красноярского метрополитена началось более 30 лет назад. Работы неоднократно приостанавливались. Сейчас проект перезапущен в формате метро-трамвая. На его первой линии будет 6 станций. Запуск запланирован на 2028 год. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: Вкусвилл приготовил и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Приветствую всех, с вами Фути Александр Карпин.
3: О главном.
2: В Конгрессе США одобрили законопроект о новых санкциях против России и Ирана. За документ проголосовали большинство конгрессменов в Палате представителей. Документ направлен на подпись американскому президенту. Закон дает Дональду Трампу право вводить пошлины до 100% на товары из стран, которые покупают российскую нефть и газ. Также документ предусматривает санкции против российского энергетического и оборонного секторов, банков и так далее.
3: Образование.
2: Уроки физкультуры станут гибче, школы сами выберут нагрузку. Предмет останется обязательным с 1 по 11 класс, однако школы смогут выбирать 2 или 3 часа в неделю выделять на занятия физической культурой. Это следует из рекомендаций Минпросвещения на текущий учебный год. Ведомство включило в программу по физкультуре более 20 спортивных модулей. По подсчетам властей, сейчас в школах России работают более 70 тысяч учителей физкультуры.
3: Новые технологии.
2: В Москве запустили производство деталей для отечественных авиадвигателей. Объединенная двигателестроительная корпорация открыла новый производственно-технологический центр. Он будет выпускать детали для двигателей ПД-8 и ПД-14. Их планируют ставить на импортозамещенные версии самолетов «Сухой Суперджет-100» и МС-21, соответственно.
3: Транспорт.
2: В Красноярске достроили тоннель метро, начатый еще в прошлом веке. Специалисты завершили проходку правого перегонного тоннеля между будущими станциями Высотная и улица Копылова. Тоннель продлили почти на 200 метров. Отмечу, что строительство красноярского метрополитена началось более 30 лет назад. Работы неоднократно приостанавливались. Сейчас проект перезапущен в формате метро-трамвая. На его первой линии будет 6 станций. Запуск запланирован на 2028 год. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: готовим.
1: И бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

0: Дорожное радио представляет шоу выходного дня «Пять звезд» с Никитой Леоновым. 19 сентября в гостях Виктор Дробыш. Кому Виктор Дробыш подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 19 сентября в 10 утра. «Пять звезд». Виктор Дробыш. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
6: Распакупер Купер. Это супер. Распакупер Купер.
7: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской «Прайм». ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/распакупер. Подписка «Прайм». Услуги оказывает АО «ЦПЛ». Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: зон. Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад темный бабаевский в ассортименте 75 граммов, 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru/16+.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Дорожное радио.

В это сложно поверить, но певица Жасмин в прошлом году стала бабушкой. А в этом году в ЗАГСе лично расписала 3 пары новобрачных и подарила им песню «Какое счастье». Сама Жасмин, кстати, с мужем отмечает 15-летие счастливого брака. Крепкая семья окрыляет. Меняйтесь к лучшему. Ваша Яна Чурикова на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин. Дальнобойщики смогут быстрее проходить пограничный досмотр. Правительство планирует сократить время досмотра фур на границе до 10 минут. Сейчас процедура занимает от получаса и более. Как следует из обновленной стратегии развития таможенной службы до 2030 года, на приграничных пунктах пропуска установят электронные системы досмотра и анализа рентгеновских снимков. Такие технологии станут применять не только на автомобильных, но также на железнодорожных, морских и воздушных пунктах пропуска.
0: Россия.
1: Один из лучших урожаев винограда за десятилетия в России, прогнозирует Роскачество. Снежная зима компенсировала засуху прошлых лет, а из-за прохладной погоды уборка урожая началась на 3-4 недели позже обычного. Это дало винограду созреть равномерно, передает издание «Коммерсант». Окончательные итоги уборки винограда подведут в ноябре. Погода пока переменчива, однако специалисты настроены оптимистично.
0: Мир.
1: Индия и Китай заявляют, что не собираются менять политику закупок из-за американских санкций. КНР называет санкции односторонними и выступает против подобного принуждения в торговле. Индия отмечает, что будет и дальше обеспечивать энергетическую безопасность своих граждан, закупая нефть у различных поставщиков. Как резюмирует американское издание CNBS, крупнейшие покупатели российской нефти пока не готовы от нее отказываться. Напомню, что согласно законопроекту США, тарифы до 100% могут быть введены против крупнейших покупателей российских энергоносителей, таких как Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан. Скончался двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков. Ему было 59 лет. Уроженец поселка Хор Хабаровского края, Сергей Чепиков первым из советских биатлонистов выиграл Кубок мира. Всего спортсмен завоевал 6 олимпийских медалей, в том числе золото Олимпиад в Калгари и Лиллехаммере. С 2016 года Сергей Чепиков был депутатом Государственной Думы.
0: Транспорт.
1: В Нижнем Новгороде запустили новый речной маршрут на электросудне. Теперь из центра города до Стрелки можно добраться по воде. Судно ходит от Чкаловской лестницы до места слияния Волги и Оки. Обходится дорога в 300 рублей в одну сторону и занимает порядка 20 минут. На новом речном маршруте Нижнего Новгорода работает корабль под названием «Нино» в честь олененка, талисмана Нижегородской области. Вы слушали новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

возвращается. Конкурс «Выиграйте поездку на звезды дорожного радио» в Санкт-Петербург снова с вами. Новые условия. Больше шансов на победу. Специальный приз от звезды дорожного радио на сцене 6 декабря. Все включено. Перелет, отель, VIP-экскурсия, сюрпризы. Не пропустите. Следите за подробностями в эфире дорожного радио. 18+. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин. Дальнобойщики смогут быстрее проходить пограничный досмотр. Правительство планирует сократить время досмотра фур на границе до 10 минут. Сейчас процедура занимает от получаса и более. Как следует из обновленной стратегии развития таможенной службы, до 2030 года на приграничных пунктах пропуска установят электронные системы досмотра и анализа рентгеновских снимков. Таких технологий станут применять не только на автомобильных, но также на железнодорожных, морских и воздушных пунктах пропуска.
0: Россия.
1: Один из лучших урожаев винограда за десятилетия в России, прогнозирует Роскачество. Снежная зима компенсировала засуху прошлых лет, а из-за прохладной погоды уборка урожая началась на 3-4 недели позже обычного. Это дало винограду созреть равномерно, передает издание «Коммерсант». Окончательные итоги уборки винограда подведут в ноябре. Погода пока переменчива, однако специалисты настроены оптимистично.
0: Мир.
1: Индия и Китай заявляют, что не собираются менять политику закупок из-за американских санкций. КНР называет санкции односторонними и выступает против подобного принуждения в торговле. Индия отмечает, что будет и дальше обеспечивать энергетическую безопасность своих граждан, закупая нефть у различных поставщиков. Как резюмирует американское издание CNBS, крупнейшие покупатели российской нефти пока не готовы от нее отказываться. Напомню, что согласно законопроекту США, тарифы до 100% могут быть введены против крупнейших покупателей российских энергоносителей, таких как Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан. Скончался двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков. Ему было 59 лет. Уроженец поселка Хор Хабаровского края, Сергей Чепиков первым из советских биатлонистов выиграл Кубок мира. Всего спортсмен завоевал 6 олимпийских медалей, в том числе золото Олимпиад в Калгари и Лиллехаммере. С 2016 года Сергей Чепиков был депутатом Государственной Думы.
0: Транспорт.
1: В Нижнем Новгороде запустили новый речной маршрут на электросудне. Теперь из центра города до Стрелки можно добраться по воде. Судно ходит от Чкаловской лестницы до места слияния Волги и Оки. Обходится дорога в 300 рублей в одну сторону и занимает порядка 20 минут. На новом речном маршруте Нижнего Новгорода работает корабль под названием «Нино» в честь олененка, талисмана Нижегородской области. Вы слушали новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Приветствую всех, с вами Фути Александр Карпин.
3: О главном.
2: Стало известно, как будет выглядеть новый дорожный знак для парковки многодетных семей. На нем изображена стандартная белая буква «Р», она же латинская «Пи» на синем фоне, и символ семьи. Схематичное изображение пяти человечков, держащихся за руки, двух взрослых и трех детей. Дизайн выбрали по итогам опроса, в котором победивший вариант набрал 46% голосов.
3: Мир.
2: В Конгрессе США одобрили законопроект о новых санкциях против России и Ирана. За документ проголосовали большинство конгрессменов в Палате представителей. Документ направлен на подпись американскому президенту. Закон дает Дональду Трампу право вводить пошлины до 100% на товары из стран, которые покупают российскую нефть и газ. Также документ предусматривает санкции против российского энергетического и оборонного секторов, банков и так далее.
3: Интересные факты.
2: Работа в саду может помочь в борьбе с тревогой и депрессией. Это выяснили китайские и венгерские ученые, изучившие данные о 4500 огородников. Выяснилось, что регулярные занятия с почвой и растениями, такие как посадка, полив и сбор урожая, служат терапевтическим садоводством. Участники таких программ сообщали о менее выраженных симптомах душевной тревоги. Особо заметный эффект наблюдался у пожилых людей и пациентов с когнитивными нарушениями.
3: Дороги.
2: Северный обход Новороссийского строят на основе государственно-частного партнерства. О таком решении сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Для подготовки проекта создадут рабочую группу. Строительство планируют начать в 2029-м. Планируется проложить 41 километр дороги, которая в обход Новороссийска свяжет трассы А-290 и А-146 с портовыми развязками. Это были новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.

Летом Владимир Пресняков собирал аншлаги под открытым небом на ВДНХ, петербургской крыше, а еще пел в небе, в летящем самолете, вместе с супругой Натальей и другом Леонидом Агутиным. Исполняли, конечно, хиты о стюардессе Жанне и аэропортах. Приятных вам эмоций на любой высоте. Вместе

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Приветствую всех, с вами Фути Александр Карпин.
3: О главном.
2: Стало известно, как будет выглядеть новый дорожный знак для парковки многодетных семей. На нем изображена стандартная белая буква «Р», она же латинская «Пи» на синем фоне, и символ семьи. Схематичное изображение пяти человечков, держащихся за руки, двух взрослых и трех детей. Дизайн выбрали по итогам опроса, в котором победивший вариант набрал 46% голосов.
3: Мир.
2: В Конгрессе США одобрили законопроект о новых санкциях против России и Ирана. За документ проголосовали большинство конгрессменов в Палате представителей. Документ направлен на подпись американскому президенту. Закон дает Дональду Трампу право вводить пошлины до 100% на товары из стран, которые покупают российскую нефть и газ. Также документ предусматривает санкции против российского энергетического и оборонного секторов, банков и так далее.
3: Интересные факты.
2: Работа в саду может помочь в борьбе с тревогой и депрессией. Это выяснили китайские и венгерские ученые, изучившие данные о 4500 огородников. Выяснилось, что регулярные занятия с почвой и растениями, такие как посадка, полив и сбор урожая, служат терапевтическим садоводством. Участники таких программ сообщали о менее выраженных симптомах душевной тревоги. Особо заметный эффект наблюдался у пожилых людей и пациентов с когнитивными нарушениями.
3: Дороги.
2: Северный обход Новороссийского строят на основе государственно-частного партнерства. О таком решении сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Для подготовки проекта создадут рабочую группу. Строительство планируют начать в 2029-м. Планируется проложить 41 километр дороги, которая в обход Новороссийска свяжет трассы А-290 и А-146 с портовыми развязками. Это были новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: приготовил.
1: Бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
1: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
6: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
7: Хватит просто листать ленту. Включайся! В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы. Темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи. Вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
8: Категория 6+.
9: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для

0: каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техно Плюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техно Плюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техно Плюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад темный Бабаевский в ассортименте 75 граммов. 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер работникам Дорожного радио. Музыкальный подарок девушкам Вики, Марии, Саиде, улыбчивой Лизе. Будьте любезны, для них душевную песню. С уважением, капитан Блейк. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу заказать песню «Ты у меня одна» группы «Револьверс». Благодарю, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу передать привет своим коллегам с первой радиологии «Дневной стационар» Воронежского онкологического онкодиспансера. Поставьте, пожалуйста, песню Алехрова «Привет, Андрей». Спасибо большое, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
1: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
2: Здравствуйте, Дорожное радио. Передаю привет своей любимой супруге Маргарите. Дорогая, я тебя люблю. Поставьте, пожалуйста, песню «Дороги, дороги». Спасибо, Дорожное радио. Всего вам доброго.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Александр Мухтаров. Хочу передать привет моему другу и знать, Роману. Ну и хочу поблагодарить Валентину Ивановну за ее стихотворение. Спасибо, Дорожное радио. До свидания.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь

ветра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень.

летела грусть. Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

0: лошадей мы мазаны одним миром.
1: Добрый вечер! Всегда вам рад!
2: Здравствуйте, Дорожное радио. Я хотел бы поздравить с днем рождения Ольгу, пожелать ей здоровья и хотел бы заказать для меня песню «Спасибо, Дорожное радио».

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Дорожное радио. Я хочу передать привет моей любимой, дорогой и ненаглядной жене Настеньке. Моя радость. Пусть наша дорога будет ровной, а все ее повороты, чтобы мы проезжали только вместе. Сообща, у нас обязательно получится осуществить все планы и мечты, будь то маленькие или большие. Дорогое дорожное радио. Всем хорошего настроения и счастья. Спасибо, дорожное радио.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Передаю привет Кудряшову Нину Ивановне, брату Жене, племяннице Маргарите, Богдану, Софии, снохе Татьяне. Желаю хорошего вечера. Ее песню Ирина Понаровская «Рябиновые бусы». Спасибо, Дорожное радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Передаю привет своей девушке Алине. Желаю ей счастья и любви. Поставьте, пожалуйста, песню «Молодая». Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хотела бы поздравить свою сестру Иринку с днем рождения и пожелать ей всего самого наилучшего. Ирочка, двигайся только вперед, и все у тебя получится. Я тебя люблю, твоя сестра Варя. Поставьте, пожалуйста, для нее песню «Александра». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить с днем рождения нашу любимую Танечку. Танечка, желаю тебе море путешествий по всему миру. Надеюсь, ты меня сейчас слышишь. Поставьте, пожалуйста, песню Шуфутинского «3 сентября». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. В сегодняшний день мы поздравляем нашу любимую доченьку Марию с днем рождения. Дорогое наше солнышко, расти здоровой, мудрой, славной будь. И пусть будет радостным, жизненный твой путь. Мы тебя очень-очень любим, твои родители, бабушки и дедушки. Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок. Реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
7: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны.
8: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
9: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
10: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Премьера СТС.
12: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
13: Ты у меня стул украл.
12: Молчи давай.
11: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
14: Добрый вечер, Дорожное радио. Спасибо вам за вашу передачу, что у нас есть. Хотим поздравить свою любимую дочь, племянницу и внучку. Хотим пожелать ей здоровья, успехов в учебе и в жизни. Быть всегда, невзирая на трудности, веселой, жизнерадостной. Быть любимой и самой любить родных, близких и окружающих друзей и товарищей. Мы тебя очень любим, Маринушка. Спасибо, Дорожное радио.

0: спасибо, что вы есть.
1: Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору я рад,

вместе летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от ответа.

И старуха махнет на прощание рукой, и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске поговорим о самых неприятных отказах – газа, тормоза и управления. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Потеря управления – страшная штука, но бороться с ней можно. При отказе рулевого первое дело – спокойствие и грамотные действия. Во-первых, предупредить.

0: Помните всех о проблемах. Дальний свет, аварийка и гудок. Теперь торможение. Только очень и очень аккуратно. Ведь любой, самый маленький занос вы уже не сможете скорректировать. После остановки эвакуатор и СТО. Руль. Это серьезно. Кстати, отказу часто предшествует тугое или наоборот легкое вращение баранки. Не поленитесь, проверьте на сервисе. Бывает и такое. Заклинила педаль газа. Вы убираете ногу, а машина только набирает обороты. Что делать? Алгоритм действий следующий. Во-первых, не вздумайте паниковать. По-прежнему внимательно следим за дорогой и заодно включаем нейтралку. Теперь ваше авто уже не будет набирать скорость. Попробуйте подцепить педаль газа носком обуви, только недолго. Если ничего не выходит, начинайте плавно, очень плавно притормаживать, вплоть до остановки. Ручник вообще-то положено использовать только на самых малых скоростях, а то моментально уйдете в занос. Да, чуть не забыл. Если соберетесь на ходу выключать зажигание, помните о том, что в этом случае вы отключаете усилитель руля, а в положении ключа off он может вообще заблокироваться. Тормоза отказали. Редко, но такое бывает. Есть несколько способов избежать проблем. Для начала сделайте несколько резких нажатий на соответствующую педаль. Если эффекта нет, попробуйте остановиться с помощью ручника. Только аккуратней, может занести. Поэтому ручник не фиксируем, а при первых попытках уйти с траектории слегка отпускаем. Не забудьте про торможение двигателем. Последовательное переключение на низшие передачи. Можно тормозиться колесами о бордюры или боком кузова о стены. В любом случае у вас есть задача – избежать лобового столкновения со встречным транспортом. Так что можно в кусты на обочине, и в канаву, и даже в попутный транспорт. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Мобильный интернет 5G появился в России. Владельцы Android-устройств могут подключаться к сетям нового поколения в 16 городах-миллионниках, но только если их смартфоны поддерживают нужный диапазон. В России он называется N79, и по оценкам экспертов, такую 5G-сеть видят от 3 до 10% мобильных устройств. Для владельцев iPhone доступ зависит от решения компании-производителя. О подключении сети пятого поколения в России

0: И Министерство цифровых технологий ведет переговоры с Apple. Об этом пишет газета «Коммерсант».
1: Россия.
0: В Красноярске достроили тоннель метро, начатый еще в прошлом веке. Специалисты завершили проходку правого перегонного тоннеля между будущими станциями Высотная и улица Копылова. Тоннель продлили почти на 200 метров. Отмечу, что строительство красноярского метрополитена началось более 30 лет назад. Работы неоднократно приостанавливались. Сейчас проект перезапущен в формате метро-трамвая. На его первой линии будет 6 станций. Запуск запланирован на 2028 год.
1: Образование.
0: Уроки физкультуры станут гибче, школы сами выберут нагрузку. Предмет останется обязательным с 1 по 11 класс, однако школы смогут выбирать 2 или 3 часа в неделю выделять на занятия физической культурой. Это следует из рекомендаций Минпросвещения на текущий учебный год. Всего ведомство включило в программу по физкультуре 24 спортивных модуля.
1: Новые технологии.
0: Электромобиль Porsche Cayenne научился заряжаться без проводов, как смартфон. Компания представила обновленную версию своего первого электрокара. Главное новшество – поддержка беспроводной зарядки тяговой батареи. Для этого на парковочном месте устанавливают специальную площадку. Электрический Cayenne нужно оставить на дне, и зарядка начинается автоматически. По заявлению производителя, умная система отключает электричество, если рядом оказывается человек, животное или металлический предмет.
1: Дороги.
0: Высокоскоростная магистраль Москва-Санкт-Петербург станет только первой из подобных железных дорог. Как сообщил глава РЖД Олег Белозеров, в будущем предполагается строительство еще 4 высокоскоростных направлений. В перспективе сеть дополнят линии от Москвы до Минска и Екатеринбурга через Казань, а также в сторону Адлера и Рязани. Напомню, что высокоскоростную магистраль до Петербурга от Москвы планируют открыть в 2028 году. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости. Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

летние маршруты Дмитрия Маликова восхищают. Сначала велопрогулки с дочерью на жарком юге, а после спортивного отпуска традиционный концерт на русском севере. Объединять такие разные точки на карте умеют только настоящие путешественники и, конечно, дорожное радио. С вами «Вместе в пути» Яна Чурикова.

0: putting on the Ritz. Putting on the Ritz.
1: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня стулкал.
4: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
1: Дорожное радио.

хоть ненадолго.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Постой, паровоз, не стучите колеса,

0: приветом спешу показаться на глаза.
1: Вы не скажете, который час? А?
2: Что, фонарил?
1: Тяжело в учебе, легко на работе.
2: Тренируйся вон, на нем.
1: Хорошо.
0: Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как...

0: И жизнь моя вечная игра.
1: Вы не скажете, сколько сейчас градусов ниже нуля?
2: Чего, чего? Ты что?
1: Ну, я тренируюсь.
3: Тренируйся лучше.
2: На кошках.
1: Пожалуйста.

Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги.

Певица Максим обожает винил. Своим дочерям она ставит пластинки с легендарными советскими сказками. Одобряем. Сама артистка росла на классике рок-н-ролла. А теперь классикой стал ее дебютный альбом. И вышел юбилейным изданием «На виниле». Проверенные временем хиты на Дорожном радио. Ваша Яна Чурикова.

Сережа. Дорожное радио.

Дорожное радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: года, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Яна Чурикова на Дорожном радио.
2: Спамеры не щадят даже звезд. Сергею Лазареву шлют СМС о будущей пенсии. «Приплыли, спасибо», — шутит певец. Кто видел нашего шоумена в гастрольном туре, знает, что до пенсии Сергею еще далеко. А бодрость и чувство юмора нужны в любом возрасте. Удачной дороги, друзья! С вами в

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету.

Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни. Дорожная.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторос».

Дорожное радио представляет новая песня. Игорь Крутой. Близкий друг.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
2: О главном.
1: Россия открывает избирательные участки на границе с Прибалтикой и Польшей. Там смогут проголосовать россияне, живущие в Латвии, Литве, Эстонии и Польше. Как сообщила председатель Центра избиркома Элла Памфилова, всего оборудуют 10 пунктов голосования в Псковской, Калининградской и Ленинградской областях. Избирательные участки на границах будут работать все 3 дня выборов с 18 по 21 сентября.
2: Образование.
1: Уроки физкультуры станут гибче, школы сами выберут нагрузку. Предмет останется обязательным с 1 по 11 класс, однако школы смогут выбирать 2 или 3 часа в неделю выделять на занятия физической культурой. Это следует из рекомендаций Минпросвещения на текущий учебный год. Всего ведомство включило в программу по физкультуре 24 спортивных модуля. Среди них самбо, дзюдо, футбол, бадминтон и бокс. А в классах с 5 по 9 добавляются шахматы и компьютерный спорт, который не заменяет обычную физкультуру, а дополняет ее. Один из лучших урожаев винограда за десятилетия в России, прогнозирует Роскачество. Снежная зима компенсировала засуху прошлых лет, а из-за прохладной погоды уборка урожая началась на 3-4 недели позже обычного. Это дало винограду созреть равномерно, передает издание «Коммерсант». Окончательные итоги уборки винограда подведут в ноябре. Погода пока переменчива, однако специалисты настроены оптимистично.
2: Туризм.
1: Российским туристам доступны 37 стран. Министерство транспорта нашей страны подтвердило, что прямые рейсы выполняются сейчас на Ближний Восток, в Азию, СНГ и Африку. Среди новых направлений – Эр-Рияд, Пхеньян, Сейшелы, Шри-Ланка и Танзания. Выросла и частота полетов во Вьетнам и Китай. Как пояснил замминистра транспорта Владимир Потешкин, такой список стран означает, что выбор зарубежных поездок становится шире, а добраться до многих курортов теперь можно быстрее и с большим удобством.
2: Транспорт.
1: Меж тем, бизнес-класс в самолетах все чаще выбирают не бизнесмены, а отпускники. Об этом говорят данные Международной ассоциации воздушного транспорта. В 2024 году международные перевозки бизнес и первым классом выросли почти на 12%. Как отмечает издание Frequent Flyers, причина простая. Компании стали реже оплачивать сотрудникам дорогие билеты. Зато те люди, которые летят отдыхать, готовы самостоятельно заплатить за собственный комфорт. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Россия открывает избирательные участки на границе с Прибалтикой и Польшей. Там смогут проголосовать россияне, живущие в Латвии, Литве, Эстонии и Польше. Как сообщила председатель Центра избиркома Элла Памфилова, всего оборудуют 10 пунктов голосования в Псковской, Калининградской и Ленинградской областях. Избирательные участки на границах будут работать все три дня выборов с 18 по 21 сентября.
0: Образование.
1: Уроки физкультуры станут гибче, школы сами выберут нагрузку. Предмет останется обязательным с 1 по 11 класс, однако школы смогут выбирать 2 или 3 часа в неделю выделять на занятия физической культурой. Это следует из рекомендаций Минпросвещения на текущий учебный год. Всего ведомство включило в программу по физкультуре 24 спортивных модуля. Среди них самбо, дзюдо, футбол, бадминтон и бокс. А в классах с 5 по 9 добавляются шахматы и компьютерный спорт, который не заменяет обычную физкультуру, а дополняет ее. Один из лучших урожаев винограда за десятилетия в России, прогнозирует Роскачество. Снежная зима компенсировала засуху прошлых лет, а из-за прохладной погоды уборка урожая началась на 3-4 недели позже обычного. Это дало винограду созреть равномерно, передает издание «Коммерсант». Окончательные итоги уборки винограда подведут в ноябре. Погода пока переменчива, однако специалисты настроены оптимистично.
0: Туризм.
1: Российским туристам доступны 37 стран. Министерство транспорта нашей страны подтвердило, что прямые рейсы выполняются сейчас на Ближний Восток, в Азию, СНГ и Африку. Среди новых направлений – Эр-Рияд, Пхеньян, Сейшелы, Шри-Ланка и Танзания. Выросла и частота полетов во Вьетнам и Китай. Как пояснил замминистра транспорта Владимир Потешкин, такой список стран означает, что выбор зарубежных поездок становится шире, а добраться до многих курортов теперь можно быстрее и с большим удобством.
0: Транспорт.
1: Меж тем, бизнес-класс в самолетах все чаще выбирают не бизнесмены, а отпускники. Об этом говорят данные Международной ассоциации воздушного транспорта. В 2024 году международные перевозки бизнес и первым классом выросли почти на 12%. Как отмечает издание Frequent Flyers, причина простая. Компании стали реже оплачивать сотрудникам дорогие билеты. Зато те люди, которые летят отдыхать, готовы самостоятельно заплатить за собственный комфорт. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Леонид Агутин говорит, что в быту ужасно консервативен. Выступая в десятках городов, собирая лужники и открывая первое в Москве шоу «Звезды дорожного радио», конечно, артист имеет право на комфорт и стабильность. Приятно после гастролей найти диван, припаркованным на привычном месте. Дорожное радио. Вместе в пути и дома. С вами Яна Чулкова.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: This is the story of my baker.

Дмитрий Колдун – дипломированный химик и мог бы создавать полимеры, но, к счастью, выбрал сцену. Зато теперь папа радует химическими опытами своих детей – Яна и Алису. Любовь, знаете ли, тоже химия. И поэтому мы так любим песни Дмитрия Колдуна на Дорожном радио. Ваша Яна Чурикова.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске поговорим о самых неприятных отказах газа, тормоза и управления. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Потеря управления – страшная штука, но бороться с ней можно. При отказе рулевого первое дело – спокойствие и грамотные действия. Во-первых, предупредите всех о проблемах – дальний свет, аварийка и гудок. Теперь торможение. Только очень и очень аккуратно, ведь любой, самый маленький занос вы уже не сможете скорректировать. После остановки – эвакуатор и СТ.

0: его. Руль. Это серьезно. Кстати, отказу часто предшествует тугое или, наоборот, легкое вращение баранки. Не поленитесь, проверьте на сервисе. Бывает и такое. Заклинила педаль газа. Вы убираете ногу, а машина только набирает обороты. Что делать? Алгоритм действий следующий. Во-первых, не вздумайте паниковать. По-прежнему внимательно следим за дорогой и заодно включаем нейтралку. Теперь ваше авто уже не будет набирать скорость. Попробуйте подцепить педаль газа носком обуви, только недолго. Если ничего не выходит, начинайте плавно, очень плавно притормаживать, вплоть до остановки. Ручник вообще-то положено использовать только на самых малых скоростях, а то моментально уйдете в занос. Да, чуть не забыл. Если соберетесь на ходу выключать зажигание, помните о том, что в этом случае вы отключаете усилитель руля, а в положении ключа off он может вообще заблокироваться. Тормоза отказали. Редко, но такое бывает. Есть несколько способов избежать проблем. Для начала сделайте несколько резких нажатий на соответствующий педаль. Если эффекта нет, попробуйте остановиться с помощью ручника. Только аккуратней, может занести. Поэтому ручник не фиксируем, а при первых попытках уйти с траектории слегка отпускаем. Не забудьте про торможение двигателем. Последовательное переключение на низшие передачи. Можно тормозиться колесами о бордюры или боком кузова о стены. В любом случае у вас есть задача – избежать лобового столкновения со встречным транспортом. Так что можно в кусты на обочине, и в канаву, и даже в попутный транспорт. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Авраам Руссо. Смолю.